0: 87.9 FM. Твое радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 20. Облачно, с прояснениями, ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянский пауэрлифтер Глеб Цуприков одержал победу на первенстве России в Оренбурге. В соревнованиях в дисциплине «Жим» и «Жим классический» принимали участие юноши и девушки в возрасте до 23 лет. В борьбу за медали вступили почти 350 спортсменов из 50 российских регионов. Честь Брянской области защищали спортсмены из Суземки и Климова. Наши ребята показали отличные результаты. Повторюсь, Глеб Цуприков занял первое место в весовой категории 93 килограмма с результатом в 252,5 килограмма. Брянцы стали призерами и победителями первенства России по легкой атлетике по спорту глухих. Соревнования проходили среди юниоров и юниорок, а также юношей и девушек. Так, Даниил Абрашов занял первое место в толкании ядра. Анна Козьячева заняла в данной дисциплине пятое место. Затем она завоевала бронзу в метании копья. Третье место заняли Ярослав Козлов и Даниил Абрашов в метании копья. Брянские паралимпийские легкоатлеты завоевали еще 6 медалей на чемпионате страны. В состязаниях участвуют более 400 спортсменов из 55 российских регионов. Третий день турнира лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата принес в копилку брянской сборной 6 медалей различного достоинства. Победителями в своих дисциплинах стали Виктория Асланова в беге на 200 метров и Владислав Пустин на 400-метровке. У Вики это уже, кстати, второе золото после победы на 100-метровке. Артем Калащан к золоту на 100-метровой дистанции добавил еще и бронзу на дистанции вдвое длиннее, а Давид Джатиев был на ней вторым, став серебряным призером. В технических дисциплинах у брянцев две бронзы в метании копья, награда у Владимира Корытко, бронзовая медаль в метании диска у Артема Синебабнова. В Брянске состоялся очередной турнир юношеской футбольной лиги. К сожалению, команды футбольной академии «Динамо» Брянск не смогли победить и проиграли сверстникам из спортивной школы Олимпийского резерва «Химок» со счетом 0-1 и 0-4 соответственно. Однако скрыть грусть болельщиков от спортивных поражений могли организаторы матча. Они подготовили тематическую программу, работала фотозона, полевая кухня. Отдельной радостью для юных зрителей и участников стала возможность получить автографы почетных гостей матча и мастера спорта СССР, ветерана футбольного клуба «Динамо» Брянск Сергея Троицкого и экс-футболиста команды Вадима Минича. Если же обратить свой взор на старшее звено «Динамо» Брянск, то первенство второй лиги А в группе «Золото» стартует 19 июля. Брянское «Динамо» начнет турнир матчем в Пятигорске против «Машок» КМВ. Первую домашнюю игру «Сине-белые» проведут 26 июля с Владикавказской «Аланией», с которой вместе они поднялись в золотую группу. «Динамо» уже официально приступило к предсезонной подготовке. Помимо общей работы по специальной физической и тактической подготовке, тренерский штаб запланировал 2 контрольных матча. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 20. Облачно, с прояснениями, ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Авторадио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 20. Облачно, с прояснениями, ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Ночь без границ, пустота.

0: 3-2 радио. Брянские 6 утра. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске реализуется комплекс мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону. Отмечается, несмотря на мороз и обилие снега минувшей зимой, серьезных аварий не наблюдалось. 350 котельных устойчиво подавали тепло почти в 3000 домов. Благодаря налаженному взаимодействию с управляющими компаниями оперативно устранялись возникающие ситуации, это и позволило предотвратить перебои с отоплением. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, одной из ключевых тем является обеспечение приграничных регионов резервными источниками теплоснабжения. Руководитель брянского субъекта Федерации подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В связи с этим требуются дополнительные резервные мощности. Кабинет министров рассмотрит возможность выделения средств на приобретение передвижных блочно-модульных котельных для децентрализации теплоснабжения в приграничных муниципалитетах. 20 сентября в Брянской области пройдут выборы главы региона и депутатов, которые будут представлять область в Государственной Думе. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, по итогам предварительного голосования по одномандатным избирательным округам в Государственную Думу победу одержали Олег Матыцын и Николай Щеглов. В федеральный избирательный список кандидатов в депутаты Государственной Думы от «Единой России» вошел в Брянский региональный список кандидатов, который возглавляет Егор Ковальчук. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях. В этой связи органам власти на местах поручено обеспечить максимальную возможность условий безопасности как участникам плебисцита, так и работникам территориальных избирательных комиссий. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков в Брянской области будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, МВД и Росгвардии обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Напомню, выборы состоятся с 18 по 20 сентября. В Министерстве иностранных дел России заявили, страны-участницы Североатлантического альянса недооценивают опасность дальнейшей эскалации на Украине. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, в связи с планами НАТО по разработке перспективных систем вооружения в интересах киевского режима, деструктивные последствия, проистекающие от подобных краш-тестов для данной постсоветской страны натовскими стратегами, откровенно игнорируются. Опасность дальнейшей, в том числе и горизонтальной эскалации украинского кризиса, явно недооценивается. Владимир Путин на это указал, для наращивания военных бюджетов используются лживые заявления о якобы российской угрозе. Президент напомнил, на протяжении веков на Западе периодически возникал вопрос о предполагаемой угрозе с Востока, что позволяло элитам оправдывать свои ошибки в экономике и собирать средства с налогоплательщиков. Параметры программы «Семейная ипотека» не будут меняться до 1 октября этого года. Решение о возможной корректировке условий будет принято не ранее этой даты, сообщили в Министерстве финансов. В настоящее время профильные органы в исполнении поручения президента России Владимира Путина продолжают работу над предложениями по совершенствованию программы. Власти рассматривают различные варианты дальнейшего развития семейной ипотеки, чтобы сделать поддержку более адресной и таким образом усилить ее влияние на демографические показатели. При принятии решения важно учитывать интересы всех участников рынка – граждан, строительных компаний и банков. Последние изменения в программу, напомню, были внесены 1 февраля нынешнего года. Для повышения адресности поддержки было введено правило «одна семья, одна льготная ипотека». При этом супруги обязаны выступать солидарными заемщиками. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 75 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 65 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 27 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 27. Малооблачно, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Сельскохозяйственные предприятия области реализуют агротехнологические мероприятия согласно плану полевых работ. На цели сортосмены и сортообновления было получено и засеяно порядка 2000 тонн элитных семян яровых зерновых культур отечественной селекции. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ в настоящее время является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения всех необходимых мероприятий. Отмечается, именно в приграничных районах области находятся основные производители зерна, картофеля и молока. Такую стратегическую важность имеют Климовский, Погарский, Стародубский районы региона. Активное содействие в обеспечении мер безопасности во время посева оказывают бойцы добровольческого отряда «Барс» Брянск. Почти 130 миллионов рублей федеральных субсидий получит Брянская область на создание современного многофункционального молодежного пространства в Брянске и улучшение инфраструктуры для волонтеров. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянский регион успешно защитил два проекта в Федеральном агентстве по делам молодежи. Конкурсы проводились Росмолодежью по национальному проекту «Молодежь и дети» в исполнении поручения президента Владимира Путина. Брянская область получит субсидию в размере 119,5 миллионов рублей на молодежный центр. Как победителю всероссийского конкурса «Регион добрых дел» Брянщине будет направлено почти 9 миллионов рублей на инфраструктуру для волонтеров и вовлечение граждан в добровольческую деятельность. Владимир Путин заявил, во время саммита с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Анкоридже никто не ставил никаких подписей, но украинское урегулирование обсуждалось. Глава государства указал, американские переговорщики просили Россию пойти на компромиссы. Москва согласилась с их позицией. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, российская сторона не уступала, а договаривалась о том, как прекратить боевые действия и приступить к решению всех остальных вопросов уже за столом переговоров, но не будет размениваться на временные решения, уж тем более соглашаться на продиктованные кем-то ультиматумы. Как ранее неоднократно заявлял Владимир Путин, Россия готова вести переговоры по украинской проблематике с учетом своих национальных интересов. Президент отметил, поступают новые предложения по поводу переговоров, однако позиция России остается неизменной. Москва не намерена пересматривать свои условия. Вдовы бойцов специальной военной операции получат право поступать в вузы по отдельной квоте. Миноборнауки уточнило. Новая норма дает этой категории граждан право выбирать форму отбора. Поступление по отдельной квоте будет осуществляться либо по результатам ЕГЭ, либо по вступительным испытаниям, проводимым самим вузом. Аналогичным правом сейчас пользуются герои России, лица, награжденные тремя орденами мужества, а также сами участники специальной военной операции и их дети. Ведомство напомнило, при поступлении на медицинские и фармацевтические направления отдельная квота распространяется также на детей медработников, погибших от коронавируса при исполнении служебных обязанностей. Приемная кампания в российские вузы стартовала 20 июня. Университеты обязаны выделять отдельную квоту в объеме не менее 10% от числа бюджетных мест по каждой специальности. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 75 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 65 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 27 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра, ртутного столба, ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
3: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
4: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, и я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульса. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 27. Малооблачно, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в Айра!
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет

0: счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. +7 915 800 3201.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
3: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске реализуется комплекс мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону. Отмечается, несмотря на морозобилие снега минувшей зимой, серьезных аварий не наблюдалось. 350 котельных устойчиво подавали тепло почти в 3000 домов. Благодаря налаженному взаимодействию с управляющими компаниями оперативно устранялись возникающие ситуации, это и позволило предотвратить перебои с отоплением. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, одной из ключевых тем является обеспечение приграничных регионов резервными источниками теплоснабжения. Руководитель брянского субъекта Федерации подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В связи с этим требуются дополнительные резервные мощности. Кабинет министров рассмотрит возможность выделения средств на приобретение передвижных блочно-модульных котельных для децентрализации теплоснабжения в приграничных муниципалитетах. 20 сентября в Брянской области пройдут выборы главы региона и депутатов, которые будут представлять область в Государственной Думе. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, по итогам предварительного голосования по одномандатным избирательным округам в Государственную Думу победу одержали Олег Матыцын и Николай Щеглов. В федеральный избирательный список кандидатов в депутаты Государственной Думы от «Единой России» вошел брянский региональный список кандидатов, который возглавляет Егор Ковальчук. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях. В этой связи органам власти на местах поручено обеспечить максимальную возможность условий безопасности как участникам плебисцита, так и работникам территориальных избирательных комиссий. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков в Брянской области будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, МВД и Росгвардии обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Напомню, выборы состоятся с 18 по 20 сентября. В Министерстве иностранных дел России заявили, страны-участницы Североатлантического альянса недооценивают опасность дальнейшей эскалации на Украине. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, в связи с планами НАТО по разработке перспективных систем вооружения в интересах киевского режима, деструктивные последствия, проистекающие от подобных краш-тестов для данной постсоветской страны натовскими стратегами, откровенно игнорируются. Опасность дальнейшей, в том числе и горизонтальной эскалации украинского кризиса, явно недооценивается. Владимир Путин на это указал, для наращивания военных бюджетов используются лживые заявления о якобы российской угрозе. Президент напомнил, на протяжении веков на Западе периодически возникал вопрос о предполагаемой угрозе с Востока, что позволяло элитам оправдывать свои ошибки в экономике и собирать средства с налогоплательщиков. Параметры программы «Семейная ипотека» не будут меняться до 1 октября этого года. Решение о возможной корректировке условий будет принято не ранее этой даты, сообщили в Министерстве финансов. В настоящее время профильные органы в исполнении поручения президента России Владимира Путина продолжают работу над предложениями по совершенствованию программы. Власти рассматривают различные варианты дальнейшего развития семейной ипотеки, чтобы сделать поддержку более адресной и таким образом усилить ее влияние на демографические показатели. При принятии решения важно учитывать интересы всех участников рынка – граждан, строительных компаний и банков. Последние изменения в программу, напомню, были внесены 1 февраля нынешнего года. Для повышения адресности поддержки было введено правило «одна семья, одна льготная ипотека». При этом супруги обязаны выступать солидарными заемщиками. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 75 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 65 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 27 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть Тихий свет, дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская 110, телефон 420212.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
8: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Рок-выпускной состоится в клубе «Цензура» 4 июля. Рок-выпускной — это совместный проект Брянского шума и творческой площадки «Цензура», ставшей доброй традицией в конце учебного года на протяжении нескольких лет. На сцене выступят группы «Камергер», «Призраки в моем городе», «Бар хороших людей», «Стереокома», а также специальный гость, который пока что держится в секрете. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды,

0: и по телефону 72 41 41.
1: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 3002 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
7: «Ну а ты?»
6: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Венске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Условия на топливном рынке возвращают нас сегодня в те времена, о которых хочется вспоминать меньше всего. Но одно дело хотелки, совсем другое реалии, как сейчас принято говорить на земле, хотя если уж буквально, то не на земле, а на автозаправочных станциях. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Про бак под завязку теперь, наверное, помнят все. Если попытаться выжать даже из этой, так себе скажем, истории полезное, то через пару месяцев она точно войдет в привычку, скажем прямо хорошую, и даже после стабилизации топливного рынка многие предпочтут при любой удобной возможности заправляться под завяз. Но это ведь не все. Уже сегодня можно встретить объявление о продаже канистр с бензином. Это означает, что кто-то их запасает и хранит. Но тут не все так просто. Точнее, важно знать, что хранение бензина строго регламентировано. Итак, начнем с того, что по официальным стандартам, то есть по ГОСТам, если бензин хранится в специальной герметичной таре, то он может оставаться годным примерно в течение года с момента производства. Но это при очень строгих условиях. Прохладно, темно и чтобы канистру открывали как можно реже. По сути, как на складе у крупного поставщика. А вот в обычном гараже все совсем по-другому. Бензин там со временем начинает портиться. Теряет свои самые легкие летучие компоненты, окисляется, в нем накапливаются смолы, и за этого он хуже испаряется, хуже воспламеняется и больше способствует образованию нагара в двигателе. Если же хранить бензин в металлической или хорошей пластиковой канистре для топлива в тени и при нормальной температуре, то он будет считаться нормальным, ну или скажем так, годным, примерно в течение от 3 до 6 месяцев. После этого его свойства начинают постепенно ухудшаться. И уже через полгода есть заметный риск, что возникнут проблемы с запуском двигателя, появится детонация или увеличится нагар, особенно на современных машинах с их чувствительными системами. Так что в первую очередь, срок жизни бензина в канистре зависит от самой тары, а потом от температуры и насколько хорошо она закрыта. Металлические или сертифицированные пластиковые канистры для топлива гораздо лучше защищают бензин от воздуха и испарения, чем какие-то случайные емкости. И чем чаще вы открываете канистру, тем активнее идет обмен с воздухом, тем самым быстрее идет окисление и уходят легкие фракции. И если до настоящего момента все вроде бы как звучит логично, то слушайте дальше.
0: Автомобильные факты.
1: Необходимо подчеркнуть, что хранение бензина в канистрах, в жилых помещениях, подсобных помещениях или гаражах является нарушением законодательства и сопряжено с высокой степенью опасности. В закрытом пространстве происходит накопление паров бензина, что в свою очередь создает серьезную угрозу возгорания или взрыва при наличии даже незначительного источника искры. Законодательство прямо запрещает хранение в гаражах не только бензина, но и любых других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, например, ацетона, органических растворителей, а также баллонов с горючим газом. Бензин классифицируется как легко воспламеняющаяся жидкость с крайне низкой температурой вспышки, ниже 18 градусов, а его пары, будучи тяжелее воздуха, концентрируются в нижних слоях, формируя таким образом взрывоопасную смесь уже около пола. Нарушение данных требований влечет за собой административную ответственность согласно части 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих предупреждение, а в худшем случае наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. А вот в условиях особого противопожарного режима, который сегодня действует в большинстве российских регионов, сумма штрафа увеличивается. Помните об этом. Так что, если вам кажется, что легко и просто где-нибудь запастись канистрочкой бензина и хранить ее для себя или, скажем так, для другого товарища, то не все так просто. Будьте предельно внимательны и осторожны. Удачи!
0: За баранкой!

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикума. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 27. Малооблачно, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75D. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
7: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
8: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
9: Мам! А мам?
10: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
11: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

плену перспектив, листают в айфоне свой старый архив. Травматику счастья, диезы тепла, где память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир, а у любви рок-н-ролльной размыты края.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Сельскохозяйственные предприятия области реализуют агротехнологические мероприятия согласно плану полевых работ. На цели сортосмены и сортообновления было получено и засеяно порядка 2000 тонн элитных семян яровых зерновых культур отечественной селекции. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ в настоящее время является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения всех необходимых мероприятий. Отмечается, именно в приграничных районах области находятся основные производители зерна, картофеля и молока. Такую стратегическую важность имеют Климовский, Погарский, Стародубский районы региона. Активное содействие в обеспечении мер безопасности во время посева оказывают бойцы добровольческого отряда «Барс» Брянск. Почти 130 миллионов рублей федеральных субсидий получит Брянская область на создание современного многофункционального молодежного пространства в Брянске и улучшение инфраструктуры для волонтеров. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянский регион успешно защитил два проекта в Федеральном агентстве по делам молодежи. Конкурсы проводились Росмолодежью по национальному проекту «Молодежь и дети» в исполнении поручения президента Владимира Путина. Брянская область получит субсидию в размере 119,5 миллионов рублей на молодежный центр. Как победителю всероссийского конкурса «Регион добрых дел» Брянщине будет направлено почти 9 миллионов рублей на инфраструктуру для волонтеров и вовлечение граждан в добровольческую деятельность. Владимир Путин заявил, во время саммита с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Анкоридже никто не ставил никаких подписей, но украинское урегулирование обсуждалось. Глава государства указал, американские переговорщики просили Россию пойти на компромиссы. Москва согласилась с их позицией. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, российская сторона не уступала, а договаривалась о том, как прекратить боевые действия и приступить к решению всех остальных вопросов уже за столом переговоров, но не будет размениваться на временные решения, уж тем более соглашаться на продиктованные кем-то ультиматумы. Как ранее неоднократно заявлял Владимир Путин, Россия готова вести переговоры по украинской проблематике с учетом своих национальных интересов. Президент отметил, поступают новые предложения по поводу переговоров, однако позиция России остается неизменной. Москва не намерена пересматривать свои условия. Вдовы бойцов специальной военной операции получат право поступать в вузы по отдельной квоте. Миноборнауки уточнило. Новая норма дает этой категории граждан право выбирать форму отбора. Поступление по отдельной квоте будет осуществляться либо по результатам ЕГЭ, либо по вступительным испытаниям, проводимым самим вузом. Аналогичным правом сейчас пользуются герои России и лица, награжденные тремя орденами мужества, а также сами участники специальной военной операции и их дети. Ведомство напомнило, при поступлении на медицинские и фармацевтические направления отдельная квота распространяется также на детей медработников, погибших от коронавируса при исполнении служебных обязанностей. Приемная кампания в российские вузы стартовала 20 июня. Университеты обязаны выделять отдельную квоту в объеме не менее 10% от числа бюджетных мест по каждой специальности. Официальный курс американского доллара 77 рублей 75 копеек. Курс единой европейской валюты 88 рублей 65 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 27 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра, ртутного столба, ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
7: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
8: Прорвемся.
7: Грязное стекло и фары?
8: Ерунда.
7: Гололед?
8: Выкрутимся.
9: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 27. Малооблачно, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
2: Чем живет и дышит театр? Как распределяется?

0: оказаться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточните по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это

0: часов. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянский пауэрлифтер Глеб Цуприков одержал победу на первенстве России в Оренбурге. В соревнованиях в дисциплине «Жим и жим классический» принимали участие юноши и девушки в возрасте до 23 лет. В борьбу за медали вступили почти 350 спортсменов из 50 российских регионов. Честь Брянской области защищали спортсмены из Суземки и Климова. Наши ребята показали отличные результаты. Повторюсь, Глеб Цуприков занял первое место в весовой категории 93 килограмма с результатом в 252,5 килограмма. Брянцы стали призерами и победителями первенства России по легкой атлетике по спорту глухих. Соревнования проходили среди юниоров и юниорок, а также юношей и девушек. Так, Даниил Абрашов занял первое место в толкании ядра. Анна Козеичева заняла в данной дисциплине пятое место. Затем она завоевала бронзу в метании копья. Третье место заняли Ярослав Козлов и Даниил Абрашов в метании копья. Брянские паралимпийские легкоатлеты завоевали еще 6 медалей на чемпионате страны. В состязаниях участвует более 400 спортсменов из 55 российских регионов. Третий день турнира лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата принес в копилку брянской сборной 6 медалей различного достоинства. Победителями в своих дисциплинах стали Виктория Асланова в беге на 200 метров и Владислав Пустин на 400-метровке. У Вики это уже, кстати, второе золото после победы на 100-метровке. Артем Калащан к золоту на 100-метровой дистанции добавил еще и бронзу на дистанции вдвое длиннее, а Давид Джатиев был на ней вторым, став серебряным призером. В технических дисциплинах у брянцев две бронзы в метании копья, награда у Владимира Корытко, бронзовая медаль в метании диска у Артема Синебабнова. В Брянске состоялся очередной турнир юношеской футбольной лиги. К сожалению, команды футбольной академии «Динамо» Брянск не смогли победить и проиграли сверстникам из спортивной школы Олимпийского резерва «Химок» со счетом 0-1 и 0-4 соответственно. Однако скрыть грусть болельщиков от спортивных поражений могли организаторы матча. Они подготовили тематическую программу, работала фотозона, полевая кухня. Отдельной радостью для юных зрителей и участников стала возможность получить автографы почетных гостей матча и мастера спорта СССР, ветерана футбольного клуба «Динамо» Брянск Сергея Троицкого и экс-футболиста команды Вадима Минича. Если же обратить свой взор на старшее звено «Динамо» Брянск, то первенство второй лиги в группе «Золото» стартует 19 июля. Брянское «Динамо» начнет турнир матчем в Пятигорске против «Машук» МВ. Первую домашнюю игру «Сине-белые» проведут 26 июля с Владикавказской «Аланией», с которой вместе они поднялись в золотую группу. «Динамо» уже официально приступило к предсезонной подготовке. Помимо общей работы по специальной физической и тактической подготовке, тренерский штаб запланировал 2 контрольных матча. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: forget. Либо радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: На севере Брянской области в окружении лесов расположилось село Рогнедино, административный центр района. Легенды по-разному рассказывают о возникновении села, но во всех случаях этот факт упоминается в связи с дочерью полоцкого князя Рогнедой, женщиной равно как редкой красоты, так и большого ума. Рогнеда была женой киевского князя Владимира. Попав в немилость к мужу, она была сослана в далекий Рославский удел, где по преданию в 985 году и было образовано старинное село Рогнедино. Рогнедино, которому в 1985 году исполнилось 1000 лет. Вокруг образовались другие поселения, которые своими названиями говорят о пребывании здесь княгини. Это река Туща, деревня Княгинино, старинное село Заруб, ныне Пацинь. В старину село также было небезызвестным на Руси. Через него проходили важные торговые пути. В самом Рогнедино устраивались богатые веселые ярмарки. Все, чем богата округа, предлагалось здесь. Подводы со льном, пенька, мед, сало, конопляное масло – изделия местных ремесленников. Рогнединский район был образован в 1929 году из части смежных территорий Бежецкого уезда Брянской губернии и Рославского уезда Смоленской губернии. Первоначально район входил в состав Рославского округа Западной области. В 1937 году была образована Орловская область, в которую вместе с другими районами нынешней Брянской области вошел и Рогнединский район. 5 июля 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Брянская область, в состав которой, наряду с другими, был включен и Рогнединский район. С 1963 по 1972 годы район был временно упразднен, а его территория входила в Дубровский район.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.

0: Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары, товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru.
7: Встречаемся в Аэро.
8: Рекламная служба 32 радио 404-333. Код города 4832.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 27. Малооблачно, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская 110. Телефон 420212.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергетика».

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Македония 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Режим свободной экономической зоны будет распространен на всю территорию Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время преференциальными условиями пользуются только представители делового сообщества в приграничных муниципалитетах. Им доступны пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%. Помимо этого, гарантирована нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов, а также освобождение от уплаты налогов на имущество организаций. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, несмотря на непростые вызовы современности, открываются современные производства, создаются новые рабочие места. Жители же получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук подчеркнул, промышленность Брянской области сегодня находится в фазе перераспределения драйверов роста. Появление новых точек опоры внутри перерабатывающего сектора формирует основу для дальнейшей стабилизации экономической динамики региона. Согласно отраслевым данным, ушедший год стал периодом структурной корректировки. Отрасли, ориентированные на внутренний спрос, обслуживание оборудования и выпуск потребительской продукции, показали уверенный рост. Порядка 160 квартир получили дети-сироты в Брянской области с начала нынешнего года. На эти цели из разных бюджетов выделено более 2 миллиардов рублей. Помимо покупки квартир, власти выдают сертификаты. Так молодые люди могут выбрать жилье с учетом личных обстоятельств. Напомню, важные изменения внесены в закон Брянской области об отдельных вопросах обеспечения дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно документу, у детей-сирот, участвовавших в защите приграничных территорий в ходе специальной военной операции, теперь есть преимущество. Право на получение жилья, а также предоставление выплаты на его приобретение. В муниципальных образованиях, где отсутствует рынок жилья, продолжается строительство многоквартирных домов за счет средств областного бюджета. Таким образом, в Брянске выполняется одна из приоритетных задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Как подчеркнул Егор Ковальчук, правительство региона в настоящее время последовательно решает весь комплекс мероприятий по исполнению государственных гарантий перед детьми, оставшимися без попечения родителей. Россия наращивает загрузку нефтеперерабатывающих заводов, укрепляя таким образом стабильность топливного рынка. Для регионов с активной логистикой стабильное обеспечение становится ключевым фактором для транспорта, промышленности и жилого сектора. Для инвесторов новость о полной загрузке российских нефтеперерабатывающих заводов снижает риск краткосрочной волатильности на рынке. Приоритетом для властей является обеспечение топливом общественного транспорта, социальных служб и сельскохозяйственной техники. Правительство призвало российский регион расходовать топливо с учетом потребностей в ключевых отраслях, повышая эффективность использования топливных ресурсов. Напомню, ранее президент Владимир Путин призвал топливные компании рассмотреть дополнительные шаги для бесперебойного обеспечения потребителей бензином и дизелем. По словам президента, их запасы в России сейчас оцениваются более чем в 1,5 миллиона тонн, а ранее накопленные объемы топлива уже начали поступать на рынок. Оценки за поведение планируют ввести во всех российских школах в 2027 учебном году. В настоящее время новую систему проверяют в 89 школах 7 российских субъектов. По итогам эксперимента выбрали трехуровневую модель. Поведение будут оценивать как образцовое, допустимое или недопустимое. Кроме того, Минпросвещение продолжает переход к единым государственным учебникам. В 2027 году по ним будут заниматься ученики 10-11 классов. Речь идет в том числе о русском языке, литературе, математике, информатике, помимо этого физике, химии и биологии. Кроме того, для учителей подготовили правила действий в случаях, когда ученик нарушает дисциплину во время урока. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 75 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 65 копеек. Сейчас в Брянске около 27 градусов тепла. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточните по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Рок-выпускной состоится в клубе «Цензура» 4 июля. Рок-выпускной – это совместный проект Брянского шума и творческой площадки «Цензура», ставшей доброй традицией в конце учебного года на протяжении нескольких лет. На сцене выступят группы «Камергер», «Призраки в моем городе», «Бар хороших людей», «Стереокома», а также специальный гость, который пока что держится в секрете. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 26. Малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
2: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45
3: и в любое время на сайте губерния.тв.
2: 16+.

0: Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: 12 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Условия на топливном рынке возвращают нас сегодня в те времена, о которых хочется вспоминать меньше всего. Но одно дело хотелки, совсем другое реалии, как сейчас принято говорить на земле, хотя если уж буквально, то не на земле, а на автозаправочных станциях. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Про бак под завязку теперь, наверное, помнят все. Если попытаться выжать даже из этой, так себе скажем, истории полезное, то через пару месяцев она точно войдет в привычку, скажем прямо хорошую, и даже после стабилизации топливного рынка многие предпочтут при любой удобной возможности заправляться под завяз. Но это ведь не все. Уже сегодня можно встретить объявление о продаже канистр с бензином. Это означает, что кто-то их запасает и хранит. Но тут не все так просто. Точнее, важно знать, что хранение бензина строго регламентировано. Итак, начнем с того, что по официальным стандартам, то есть по ГОСТам, если бензин хранится в специальной герметичной таре, то он может оставаться годным примерно в течение года с момента производства. Но это при очень строгих условиях. Прохладно, темно и чтобы канистру открывали как можно реже. По сути, как на складе у крупного поставщика. А вот в обычном гараже все совсем по-другому. Бензин там со временем начинает портиться, теряет свои самые легкие летучие компоненты, окисляется, в нем накапливаются смолы, и за этого он хуже испаряется, хуже воспламеняется и больше способствует образованию нагара в двигателе. Если же хранить бензин в металлической или хорошей пластиковой канистре для топлива в тени и при нормальной температуре, то он будет считаться нормальным, ну или скажем так, годным, примерно в течение от 3 до 6 месяцев. После этого его свойства начинают постепенно ухудшаться. И уже через полгода есть заметный риск, что возникнут проблемы с запуском двигателя, появится детонация или увеличится нагар, особенно на современных машинах с их чувствительными системами. Так что в первую очередь, срок жизни бензина в канистре зависит от самой тары, а потом от температуры и насколько хорошо она закрыта. Металлические или сертифицированные пластиковые канистры для топлива гораздо лучше защищают бензин от воздуха и испарения, чем какие-то случайные емкости. И чем чаще вы открываете канистру, тем активнее идет обмен с воздухом, тем самым быстрее идет окисление и уходят легкие фракции. И если до настоящего момента все вроде бы как звучит логично, то слушайте дальше.
0: Автомобильные факты.
1: Необходимо подчеркнуть, что хранение бензина в канистрах, в жилых помещениях, подсобных помещениях или гаражах является нарушением законодательства и сопряжено с высокой степенью опасности. В закрытом пространстве происходит накопление паров бензина, что в свою очередь создает серьезную угрозу возгорания или взрыва при наличии даже незначительного источника искры. Законодательство прямо запрещает хранение в гаражах не только бензина, но и любых других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, например, ацетона, органических растворителей, а также баллонов с горючим газом. Бензин классифицируется как легко воспламеняющаяся жидкость с крайне низкой температурой вспышки, ниже 18 градусов, а его пары, будучи тяжелее воздуха, концентрируются в нижних слоях, формируя таким образом взрывоопасную смесь уже около пола. Нарушение данных требований влечет за собой административную ответственность согласно части 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих предупреждение, а в худшем случае наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. А вот в условиях особого противопожарного режима, который сегодня действует в большинстве российских регионов, сумма штрафа увеличивается. Помните об этом. Так что, если вам кажется, что легко и просто где-нибудь запастись канистрочкой бензина и хранить ее для себя или, скажем так, для другого товарища, то не все так просто. Будьте предельно внимательны и осторожны. Удачи!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru. Встречаемся в аэро.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. Бывало у вас такое, что вам кто-то не нравится, вас кто-то раздражает, а вы не можете понять почему. Но вам вот прям некомфортно, прямо вам не нравится это, вот бесит. И вам хочется понять, что с вами происходит, а вы не можете. Сегодня расскажу, как с этим можно справиться. Для этого нужно задать себе всего 3 вопроса. Первый вопрос. Что я сейчас испытываю? И отвечаете себе именно в той формулировке, которую сейчас произношу. Я сейчас испытываю, например, гнев. Если есть возможность говорить это вслух, если нет возможности говорить это про себя, говорите «я сейчас испытываю гнев» и прислушивайтесь к себе. И выясняется, что это вовсе-то и не гнев, это скорее раздражение. Или даже и не раздражение это, наверное, это какая-то такая вот неудовлетворенность. И уже часть негативной эмоции у вас погасла. Часть негатива испарилась. Второй вопрос. Что вызывает этот гнев? Вы говорите, вот человек вызывает. Человек не может вызывать гнев. Может вызывать гнев или раздражение его прическа, его манера говорить, его способ одеваться, его интонация голоса, запах, который от него исходит. Возможно, жесты. То есть, как правило, раздражает какое-то действие не весь человек. Да, это могут быть 2 действия. Например, то, о чем он говорит, и то, как он говорит. Но это все равно действие. Как понять? Действие всегда можно повторить. И вот, когда вы ответите себе на вопрос, что вас раздражает, например, он на меня не так посмотрел. Смешно же, ей-богу. Еще часть гнева, часть негатива, часть раздражения у вас уйдет. Или мне не нравится его интонация. Тоже достаточно по-детски, если хотите. И вот вы еще избавились от части гнева. Если этих 2 вопросов вам не хватило, вы можете задать себе 3 вопрос. Что я с этим могу сейчас сделать? Например, я могу не обращать внимания. Я могу переключиться на другие мысли. Я могу это отложить и через час, будучи в спортзале, выместить этот гнев на боксерском мешке. Я могу написать страшилку или хокку, например, японский стих. И тогда, сделав это, у вас совсем не останется этого негатива. Возьмите себе эти 3 вопроса на вооружение, пользуйтесь ими и справляйтесь со своим негативом в любом месте, где вам это потребуется. Это был метод Карлова. 3-2 радио.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке, транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок, от бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим, на звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов, миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230. 4-59-60.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 26. Малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

Когда замыслы у небес открывают свой занавес, когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро пожаловать.

0: Брянске 14 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. 20 сентября в Брянской области пройдут выборы главы региона и депутатов, которые будут представлять область в Государственной Думе. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, по итогам предварительного голосования по одномандатным избирательным округам в Государственную Думу победу одержали Олег Матыцын и Николай Щеглов. В федеральный избирательный список кандидатов в депутаты Государственной Думы от «Единой России» вошел брянский региональный список кандидатов, который возглавляет Егор Ковальчук. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях. В этой связи органам власти на местах поручено обеспечить максимальную возможность условий безопасности как участникам плебисцита, так и работникам территориальных избирательных комиссий. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков в Брянской области будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, МВД и Росгвардии обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Напомню, выборы состоятся с 18 по 20 сентября. Сельскохозяйственные предприятия области реализуют агротехнологические мероприятия согласно плану полевых работ. На цели сортосмены и сортообновления было получено и засеяно порядка 2000 тонн элитных семян яровых зерновых культур отечественной селекции. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ в настоящее время является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения всех необходимых мероприятий. Отмечается, именно в приграничных районах области находятся основные производители зерна, картофеля и молока. Такую стратегическую важность имеют Климовский, Погарский, Стародубский районы региона. Активное содействие в обеспечении мер безопасности во время посева оказывают бойцы добровольческого отряда «Барс Брянск». Банк России учтет ситуацию на топливном рынке при оценке инфляционных рисков и подготовке нового прогноза. Регулятор будет следить за поставками, динамикой цен и мерами правительства по стабилизации ситуации. Отмечается, в июле Центробанк обновит весь макроэкономический прогноз. Неполная загрузка предприятий топливной отрасли в течение нескольких месяцев может оказать сдерживающее влияние на рост экономики. Сейчас Центробанк ожидает увеличения ВВП в нынешнем году от 0,5 до 1,5%. При этом подчеркивается, ситуация на топливном рынке не требует проведения внеочередного заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, дефицит топлива существует, но не носит критического характера. Президент также поручил рассмотреть дополнительные меры для стабилизации снабжения граждан и бизнеса. Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля будущего года. Осенью правительство внесет проект федерального бюджета, рассчитанный на основе прогнозной инфляции, однако фактический показатель может отличаться. Напомню, сейчас выплата бывает базовой на первого ребенка и для тех, кто получил мат-капитал до 2020 года, и повышенной на второго ребенка или на третьего, если ранее мат-капитал не оформлялся. Законопроект, который ранее подготовили депутаты, предлагает увеличение суммы выплат на 150 тысяч рублей. В общей сложности мат-капитал составит 616 тысяч рублей. Для семей, где третьи и последующие дети родились или были усыновлены с 1 января 2020 года, а первый и второй, если до этой даты, семья раньше не получала повышенного мат-капитала. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 75 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 65 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 20 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже, до плюс 18. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 26. Малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв. 6+.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Авторадио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Как многие пограничные города, Погар был городом-защитником еще со времен Древней Руси. На Замковой горе возвышалась мощная бревенчатая крепость с 13 орудиями. В 1534 году, когда еще был Радогощ, великий литовский князь Сигизмунд в связи с малолетством правителя Руси Ивана IV решил захватить все земли, что ранее были отвоеваны у Литвы. С таким намерением он отправил многочисленную армию в северные земли. Первым им путь преградил Стародуб, который не удалось взять длительной осадой. Озлобленные литовцы двинулись на Радогощ, охранявшийся казачьим гарнизоном во главе с Матвеем Лыковым. Узнав о наступлении вражеской армии, он выпустил из города женщин и детей, а сам вместе с казаками остался защищать родину. Матвей Лыков был заживо сожжен с другими защитниками Радогоща. По подсчетам историков, тогда погибло около 9000 человек. Об этом событии имеется запись в истории.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: 3.2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3.2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 26. Малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУС Брянская областная инфекционная

0: по радио.
1: Пустой, холодный, уничтожающий взгляд. Я так хотела тормознуть и повернуться назад. Что ты делаешь, люди?

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске реализуется комплекс мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону. Отмечается, несмотря на мороз и обилие снега минувшей зимой, серьезных аварий не наблюдалось. 350 котельных устойчиво подавали тепло почти в 3000 домов. Благодаря налаженному взаимодействию с управляющими компаниями оперативно устранялись возникающие ситуации, это и позволило предотвратить перебои с отоплением. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, одной из ключевых тем является обеспечение приграничных регионов резервными источниками теплоснабжения. Руководитель брянского субъекта Федерации подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В связи с этим требуются дополнительные резервные мощности. Кабинет министров рассмотрит возможность выделения средств на приобретение передвижных блочно-модульных котельных для децентрализации теплоснабжения в приграничных муниципалитетах. Почти 130 миллионов рублей федеральных субсидий получит Брянская область на создание современного многофункционального молодежного пространства в Брянске и улучшение инфраструктуры для волонтеров. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянский регион успешно защитил два проекта в Федеральном агентстве по делам молодежи. Конкурсы проводились Росмолодежью по национальному проекту «Молодежь и дети» в исполнении поручения президента Владимира Путина. Брянская область получит субсидию в размере 119,5 миллионов рублей на молодежный центр. Как победителю всероссийского конкурса «Регион добрых дел» Брянщине будет направлено почти 9 миллионов рублей на инфраструктуру для волонтеров и вовлечение граждан в добровольческую деятельность. В Министерстве иностранных дел России заявили, страны-участницы Североатлантического альянса недооценивают опасность дальнейшей эскалации на Украине. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, в связи с планами НАТО по разработке перспективных систем вооружения в интересах киевского режима, деструктивные последствия, проистекающие от подобных краш-тестов для данной постсоветской страны натовскими стратегами, откровенно игнорируется. Опасность дальнейшей, в том числе и горизонтальной эскалации украинского кризиса, явно недооценивается. Владимир Путин на это указал, для наращивания военных бюджетов используются лживые заявления о якобы российской угрозе. Президент напомнил, на протяжении веков на Западе периодически возникал вопрос о предполагаемой угрозе с Востока, что позволяло элитам оправдывать свои ошибки в экономике и собирать средства с налогоплательщиков. Россия наращивает загрузку нефтеперерабатывающих заводов, укрепляя таким образом стабильность топливного рынка. Для регионов с активной логистикой стабильное обеспечение становится ключевым фактором для транспорта, промышленности и жилого сектора. Для инвесторов новость о полной загрузке российских нефтеперерабатывающих заводов снижает риск краткосрочной волатильности на рынке. Приоритетом для властей является обеспечение топливом общественного транспорта, социальных служб и сельскохозяйственной техники. Правительство призвало российский регион расходовать топливо с учетом потребностей в ключевых отраслях, повышая эффективность использования топливных ресурсов. Напомню, ранее президент Владимир Путин призвал топливные компании рассмотреть дополнительные шаги для бесперебойного обеспечения потребителей бензином и дизелем. По словам президента, их запасы в России сейчас оцениваются более чем в 1,5 миллиона тонн, а ранее накопленные объемы топлива уже начали поступать на рынок. Первый день июля синоптики прогнозируют в Брянске около 30 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110, телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в Аэро.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» – это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeropark.ru. Встречаемся в Аэро! Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 26. Малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

несерьезно и все не всерьез. Линия жизни становится строже. Впрочем, о

0: Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Я весел, но сейчас все восстали против нас. Будто дышать им не дает чужое счастье. Нынче на родной земле стало тесно ей и мне. Солнечный день и при луне.

ради этих глаз ее я готов пойти на все. Я не совсем в здравом уме. Я обезумел, не в скитаньях мой удел. У меня хватает дел, с кем-то другим путать меня не надо. Все несут какой-то бред, будто добрых мыслей нет. Правильно мне сказывал день.

0: едешь с работы и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Условия на топливном рынке возвращают нас сегодня в те времена, о которых хочется вспоминать меньше всего. Но одно дело хотелки, совсем другое реалии, как сейчас принято говорить на земле, хотя если уж буквально, то не на земле, а на автозаправочных станциях. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Про бак под завязку теперь, наверное, помнят все. Если попытаться выжать даже из этой, так себе скажем, истории полезное, то через пару месяцев она точно войдет в привычку, скажем прямо хорошую, и даже после стабилизации топливного рынка многие предпочтут при любой удобной возможности заправляться под завяз. Но это ведь не все. Уже сегодня можно встретить объявление о продаже канистр с бензином. Это означает, что кто-то их запасает и хранит. Но тут не все так просто. Точнее, важно знать, что хранение бензина строго регламентировано. Итак, начнем с того, что по официальным стандартам, то есть по ГОСТам, если бензин хранится в специальной герметичной таре, то он может оставаться годным примерно в течение года с момента производства. Но это при очень строгих условиях. Прохладно, темно и чтобы канистру открывали как можно реже. По сути, как на складе у крупного поставщика. А вот в обычном гараже все совсем по-другому. Бензин там со временем начинает портиться. Теряет свои самые легкие летучие компоненты, окисляется, в нем накапливается смолы, и за этого он хуже испаряется, хуже воспламеняется и больше способствует образованию нагара в двигателе. Если же хранить бензин в металлической или хорошей пластиковой канистре для топлива в тени и при нормальной температуре, то он будет считаться нормальным, ну или скажем так, годным, примерно в течение от 3 до 6 месяцев. После этого его свойства начинают постепенно ухудшаться. И уже через полгода есть заметный риск, что возникнут проблемы с запуском двигателя, появится детонация или увеличится нагар, особенно на современных машинах с их чувствительными системами. Так что в первую очередь, срок жизни бензина в канистре зависит от самой тары, а потом от температуры и насколько хорошо она закрыта. Металлические или сертифицированные пластиковые канистры для топлива гораздо лучше защищают бензин от воздуха и испарения, чем какие-то случайные емкости. И чем чаще вы открываете канистру, тем активнее идет обмен с воздухом, тем самым быстрее идет окисление и уходят легкие фракции. И если до настоящего момента все вроде бы как звучит логично, то слушайте дальше.
0: Автомобильные факты.
1: Необходимо подчеркнуть, что хранение бензина в канистрах, в жилых помещениях, подсобных помещениях или гаражах является нарушением законодательства и сопряжено с высокой степенью опасности. В закрытом пространстве происходит накопление паров бензина, что в свою очередь создает серьезную угрозу возгорания или взрыва при наличии даже незначительного источника искры. Законодательство прямо запрещает хранение в гаражах не только бензина, но и любых других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, например, ацетона, органических растворителей, а также баллонов с горючим газом. Бензин классифицируется как легко воспламеняющаяся жидкость с крайне низкой температурой вспышки, ниже 18 градусов, а его пары, будучи тяжелее воздуха, концентрируются в нижних слоях, формируя таким образом взрывоопасную смесь уже около пола. Нарушение данных требований влечет за собой административную ответственность согласно части 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих предупреждение, а в худшем случае наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. А вот в условиях особого противопожарного режима, который сегодня действует в большинстве российских регионов, сумма штрафа увеличивается. Помните об этом. Так что, если вам кажется, что легко и просто где-нибудь запастись канистрочкой бензина и хранить ее для себя или, скажем так, для другого товарища, то не все так просто. Будьте предельно внимательны и осторожны. Удачи!
0: За баранкой!

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: 3-2 радио представляет.
2: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Ни для кого не секрет, что самый, наверное, сложный, неоднозначный, противоречивый период нашей жизни – это подростковый период. И очень часто родители не могут найти общего языка с подростками. Они не понимают, как себя с ними вести, отпустить ли их и дать полную волю, либо, наоборот, контролировать, потому что кругом, ну, очень много соблазнов, и не все они безопасны. Сегодня я хочу вам рассказать про один парадокс, который существует в отношениях детей и родителей, детей-подростков. В чем он заключается? Он заключается в том, что в подростках есть две внутренние части. Есть детская часть, которая создает проблему и ждет, пока кто-то ее решит. Родители, учителя, близкие, старшие братья и сестры, неважно, кто-то. Кто-то, кто придет, эту проблему решит. Есть взрослая часть, которая развивается вместе с тем, как ребенок взрослеет. И эта взрослая часть, она требует реализации. Она требует самостоятельности. Она требует самовыражения, самопроявления. И поэтому, когда вы решаете за ребенка проблему, ребенок вас за это ненавидит. Он вас не любит. Как бы это странно ни звучало, его взрослая часть считает, что вы отобрали у него победу. Решив за него проблему, вы как бы ему сказали: ты маленький, ты не можешь сам этого сделать. И вот эта борьба внутри ребенка между детской частью, которая создает проблему, не хочет ее решать, и взрослой частью, подпитывается вами в пользу детской части. Нельзя этого делать. Поэтому, когда ребенок создает проблему, и вы понимаете, что у ребенка есть возможность ее решить самостоятельно, как бы вам этого не хотелось, не лезьте к ребенку, не лезьте к подростку. Дайте ему возможность решить это самому. Если ему нужна будет помощь, он придет и попросит. Вот тогда он реализуется. Вот тогда его взрослая часть проявится. Да, это может быть не самый лучший результат, который он бы мог получить с вашей помощью. Да, он может получить отрицательный опыт, не реализовав эту проблему, не решив ее. Но он получит опыт, и он получит удовлетворение. Вот эта внутренняя взрослая часть получит удовлетворение от самостоятельности. Вот это ощущение победы, что я сделал это сам. Вот это очень важный момент. Потому что, повторюсь, борются две части, детская и взрослая. Но к 15, к 14, к 16 годам, у кого как, взрослая часть начинает преобладать. И она хочет себя развивать, она хочет расти. А вы эту возможность у ребенка отбираете. Не надо этого делать. Еще раз. Чем больше вы решаете за ребенка проблем, тем больше он вас не любит. Поэтому помогайте со стороны, контролируйте издалека, просто на уровне безопасности, чтобы вы понимали, что когда ребенок получает даже отрицательный опыт, с ним ничего там физически или сильно психологически не случится, он не надломится. Я думаю, вы в состоянии оценить риски и в состоянии себя удержать в руках от того, чтобы кинуться решать эту проблему за ребенка. И вот тогда вы будете видеть, как рядом с вами начинает формироваться личность, как становится вчерашний подросток, вчерашний ребенок взрослым самостоятельным человеком. И при этом не забывайте менять свое отношение к нему. Отмечайте эти события, отмечайте эти перемены и меняйте свое отношение к этому ребенку. И вот тогда вы получите хорошее, гармоничное, полное отношение с уже взрослым человеком, который будет вам благодарен за эту поддержку и за это внимание.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 26. Малооблачно, ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Всем привет! Мы брянская группа Hardwalkers. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Готовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru. Встречаемся в Аэро!
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
9: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Сельскохозяйственные предприятия области реализуют агротехнологические мероприятия согласно плану полевых работ. На цели сортосмены и сортообновления было получено и засеяно порядка 2000 тонн элитных семян яровых зерновых культур отечественной селекции. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ в настоящее время является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения всех необходимых мероприятий. Отмечается, именно в приграничных районах области находятся основные производители зерна, картофеля и молока. Такую стратегическую важность имеют Климовский, Погарский, Стародубский районы региона. Активное содействие в обеспечении мер безопасности во время посева оказывают бойцы добровольческого отряда «Барс» Брянск. В Брянске реализуется комплекс мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону. Отмечается, несмотря на мороз и обилие снега минувшей зимой, серьезных аварий не наблюдалось. 350 котельных устойчиво подавали тепло почти в 3000 домов. Благодаря налаженному взаимодействию с управляющими компаниями оперативно устранялись возникающие ситуации, это и позволило предотвратить перебои с отоплением. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, одной из ключевых тем является обеспечение приграничных регионов резервными источниками теплоснабжения. Руководитель Брянского субъекта Федерации подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В связи с этим требуются дополнительные резервные мощности. Кабинет министров рассмотрит возможность выделения средств на приобретение передвижных блочно-модульных котельных для децентрализации теплоснабжения в приграничных муниципалитетах. 20 сентября в Брянской области пройдут выборы главы региона и депутатов, которые будут представлять область в Государственной Думе. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, по итогам предварительного голосования по одномандатным избирательным округам в Государственную Думу победу одержали Олег Матыцын и Николай Щеглов. В федеральный избирательный список кандидатов в депутаты Государственной Думы от «Единой России» вошел брянский региональный список кандидатов, который возглавляет Егор Ковальчук. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях. В этой связи органам власти на местах поручено обеспечить максимальную возможность условий безопасности как участникам плебисцита, так и работникам территориальных избирательных комиссий. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков в Брянской области будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, МВД и Росгвардии обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Напомню, выборы состоятся с 18 по 20 сентября. Порядка 160 квартир получили дети-сироты в Брянской области с начала нынешнего года. На эти цели из разных бюджетов выделено более 2 миллиардов рублей. Помимо покупки квартир, власти выдают сертификаты. Так молодые люди могут выбрать жилье с учетом личных обстоятельств. Напомню, важные изменения внесены в закон Брянской области об отдельных вопросах обеспечения дополнительной гарантии прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно документу, у детей-сирот, участвовавших в защите приграничных территорий в ходе специальной военной операции, теперь есть преимущество. Право на получение жилья, а также предоставление выплаты на его приобретение. В муниципальных образованиях, где отсутствует рынок жилья, продолжается строительство многоквартирных домов за счет средств областного бюджета. Таким образом, в Брянске выполняется одна из приоритетных задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Как подчеркнул Егор Ковальчук, правительство региона в настоящее время последовательно решает весь комплекс мероприятий по исполнению государственной гарантии перед детьми, оставшимися без попечения родителей. Первый день июля синоптики прогнозируют в Брянске около 30 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС Брянск. Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
7: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: В 17 веке Пагар получил Магдебургское право. Это означает, что государство признает и подтверждает город как центр производства и денежно-товарного обмена. На территории современной Российской Федерации этим правом пользовались только 4 города юго-западной части Брянщины – Стародуб, Мглин, Почеп и Пагар. В краеведческом музее Радогощ сохранилась копия грамоты польских королей. Позднее, в 1666 году, она была подтверждена русским правителем Алексеем Михайловичем. Долгие годы Пагар славился своими ежегодными ярмарками, которые проводились трижды в год. По реке Судость издалека приплывали заморские ладьи и корабли с чужеземными товарами. Также район славился пенькой – конопляным волокном, из которого делали ткани, веревки и канаты.
2: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.

Таблетка правды сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым

всегда на мониторы и телеэкраны. Забыть о голой некрасивой правде, взамен на голую красивую любовь, из-за которой незачем лить кровь и слезы проливать, а

0: Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю. Где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю. В автокресле.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

творить чудеса. Возьми мои крылья, малый, мне дарю их тебе. Возьми мои крылья.

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. Малооблачно, ветер северный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Знаешь, бывает больно, знаешь, бывает страшно. Внешне как камень спокойно, а внутри рушатся башни. Знаешь, бывает тихо, но с изнанки скребет.

Знаешь, бывает грустно, знаешь, бывает тошно. С мясом вырваны чувства, грязь втоптана прошлое. Но выйди на перекресток, стань у перехода. Крылья расправь и трогай, на желтый сигнал свет.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточните по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 832 01.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
5: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет.
1: Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Рок-выпускной состоится в клубе «Цензура» 4 июля. Рок-выпускной — это совместный проект Брянского шума и творческой площадки «Цензура», ставшей доброй традицией в конце учебного года на протяжении нескольких лет. На сцене выступят группы «Камергер», «Призраки в моем городе», «Бар хороших людей», «Стереокома», а также специальный гость, который пока что держится в секрете. Возрастное ограничение 16+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230 459-60.
5: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
6: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. Малооблачно, ветер северный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске реализуется комплекс мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону. Отмечается, несмотря на морозы, обилие снега минувшей зимой, серьезных аварий не наблюдалось. 350 котельных устойчиво подавали тепло почти в 3000 домов. Благодаря налаженному взаимодействию с управляющими компаниями оперативно устранялись возникающие ситуации, это и позволило предотвратить перебои с отоплением. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, одной из ключевых тем является обеспечение приграничных регионов резервными источниками теплоснабжения. Руководитель брянского субъекта Федерации подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В связи с этим требуются дополнительные резервные мощности. Кабинет министров рассмотрит возможность выделения средств на приобретение передвижных блочно-модульных котельных для децентрализации теплоснабжения в приграничных муниципалитетах. Почти 130 миллионов рублей федеральных субсидий получит Брянская область на создание современного многофункционального молодежного пространства в Брянске и улучшение инфраструктуры для волонтеров. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянский регион успешно защитил два проекта в Федеральном агентстве по делам молодежи. Конкурсы проводились Росмолодежью по национальному проекту «Молодежь и дети» в исполнении поручения президента Владимира Путина. Брянская область получит субсидию в размере 119,5 миллионов рублей на молодежный центр. Как победителю всероссийского конкурса «Регион добрых дел» Брянщине будет направлено почти 9 миллионов рублей на инфраструктуру для волонтеров и вовлечение граждан в добровольческую деятельность. В Министерстве иностранных дел России заявили, страны-участницы Североатлантического альянса недооценивают опасность дальнейшей эскалации на Украине. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, в связи с планами НАТО по разработке перспективных систем вооружения в интересах киевского режима, деструктивные последствия, проистекающие от подобных краш-тестов для данной постсоветской страны натовскими стратегами, откровенно игнорируются. Опасность дальнейшей, в том числе и горизонтальной эскалации украинского кризиса, явно недооценивается. Владимир Путин на это указал, для наращивания военных бюджетов используются лживые заявления о якобы российской угрозе. Президент напомнил, на протяжении веков на Западе периодически возникал вопрос о предполагаемой угрозе с Востока, что позволяло элитам оправдывать свои ошибки в экономике и собирать средства с налогоплательщиков. Россия наращивает загрузку нефтеперерабатывающих заводов, укрепляя таким образом стабильность топливного рынка. Для регионов с активной логистикой стабильное обеспечение становится ключевым фактором для транспорта, промышленности и жилого сектора. Для инвесторов новость о полной загрузке российских нефтеперерабатывающих заводов снижает риск краткосрочной волатильности на рынке. Приоритетом для властей является обеспечение топливом общественного транспорта, социальных служб и сельскохозяйственной техники. Правительство призвало российский регион расходовать топливо с учетом потребностей в ключевых отраслях, повышая эффективность использования топливных ресурсов. Напомню, ранее президент Владимир Путин призвал топливные компании рассмотреть дополнительные шаги для бесперебойного обеспечения потребителей бензином и дизелем. По словам президента, их запасы в России сейчас оцениваются более чем в 1,5 миллиона тонн, а ранее накопленные объемы топлива уже начали поступать на рынок. Первый день июля синоптики прогнозируют в Брянске около 30 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
3: Встречаемся в аэро.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300. 33. Код города 48-32.

хочешь понять, что, куда и зачем, что так близко уже, но никак не обнять.

0: Авторадио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. Малооблачно, ветер северный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.
3: За полярным

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Условия на топливном рынке возвращают нас сегодня в те времена, о которых хочется вспоминать меньше всего. Но одно дело хотелки, совсем другое реалии, как сейчас принято говорить на земле, хотя если уж буквально, то не на земле, а на автозаправочных станциях. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Про бак под завязку теперь, наверное, помнят все. Если попытаться выжать даже из этой, так себе скажем, истории полезное, то через пару месяцев она точно войдет в привычку, скажем прямо хорошую, и даже после стабилизации топливного рынка многие предпочтут при любой удобной возможности заправляться под завяз. Но это ведь не все. Уже сегодня можно встретить объявление о продаже канистр с бензином. Это означает, что кто-то их запасает и хранит. Но тут не все так просто. Точнее, важно знать, что хранение бензина строго регламентировано. Итак, начнем с того, что по официальным стандартам, то есть по ГОСТам, если бензин хранится в специальной герметичной таре, то он может оставаться годным примерно в течение года с момента производства. Но это при очень строгих условиях. Прохладно, темно и чтобы канистру открывали как можно реже. По сути, как на складе у крупного поставщика. А вот в обычном гараже все совсем по-другому. Бензин там со временем начинает портиться, теряет свои самые легкие летучие компоненты, окисляется, в нем накапливаются смолы, из-за этого он хуже испаряется, хуже воспламеняется и больше способствует образованию нагара в двигателе. Если же хранить бензин в металлической или хорошей пластиковой канистре для топлива в тени и при нормальной температуре, то он будет считаться нормальным, ну или скажем так, годным, примерно в течение от 3 до 6 месяцев. После этого его свойства начинают постепенно ухудшаться. И уже через полгода есть заметный риск, что возникнут проблемы с запуском двигателя, появится детонация или увеличится нагар, особенно на современных машинах с их чувствительными системами. Так что в первую очередь срок жизни бензина в канистре зависит от самой тары, а потом от температуры и насколько хорошо она закрыта. Металлические или сертифицированные пластиковые канистры для топлива гораздо лучше защищают бензин от воздуха и испарения, чем какие-то случайные емкости. И чем чаще вы открываете канистру, тем активнее идет обмен с воздухом, тем самым быстрее идет окисление и уходят легкие фракции. И если до настоящего момента все вроде бы как звучит логично, то слушайте дальше.
0: Автомобильные факты.
1: Необходимо подчеркнуть, что хранение бензина в канистрах, в жилых помещениях, подсобных помещениях или гаражах является нарушением законодательства и сопряжено с высокой степенью опасности. В закрытом пространстве происходит накопление паров бензина, что в свою очередь создает серьезную угрозу возгорания или взрыва при наличии даже незначительного источника искры. Законодательство прямо запрещает хранение в гаражах не только бензина, но и любых других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, например, ацетона, органических растворителей, а также баллонов с горючим газом. Бензин классифицируется как легко воспламеняющаяся жидкость с крайне низкой температурой вспышки, ниже 18 градусов, а его пары, будучи тяжелее воздуха, концентрируются в нижних слоях, формируя таким образом взрывоопасную смесь уже около пола. Нарушение данных требований влечет за собой административную ответственность согласно части 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих предупреждение, а в худшем случае наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. А вот в условиях особого противопожарного режима, который сегодня действует в большинстве российских регионов, сумма штрафа увеличивается. Помните об этом. Так что, если вам кажется, что легко и просто где-нибудь запастись канистрочкой бензина и хранить ее для себя или, скажем так, для другого товарища, то не все так просто. Будьте предельно внимательны и осторожны. Удачи!
0: За баран!

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. Сегодня программа будет посвящена ответу на вопрос нашей радиослушательницы.
2: Здравствуйте. Как полюбить своего ребенка? Дочке уже 3 года, а материнский инстинкт спит. Я ее приняла, она чистая, сытая, но любви нет.
1: Первый вопрос, который бы я вам задал, если бы вы пришли на консультацию. А что в вашем понимании материнский инстинкт и любовь? Как они, по-вашему, проявляются? И второй вопрос. Откуда взялось это понимание? Вы над этим размышляли, это вам мама сказала или свекровь? У подружек увидели, в интернете прочитали как надо. Насколько эти мысли, что называется, ваши? Вы пишете, что вы ее приняли, что она чистая, сытая. Ведь это тоже может быть проявлением любви. Любовь может проявляться абсолютно по-разному. Для кого-то любовь – это целование ребенка в мягкие части тела каждые 10 минут. А для кого-то – это проявление незаметной, но постоянной заботы. Если говорить про любовь к ребенку, то иногда ребенка любить нам мешает чувство вины. Откуда оно берется? Оно может взяться из слов наших близких, мужа, свекрови, других родственников, наших подружек, у которых есть свое представление о том, что такое проявление любви, и которые вам говорят, что вы не любите своего ребенка только потому, что они не видят привычной для них проявления любви. Ведь кто-то заваливает ее игрушками, кто-то покупает ему дорогую одежду, кто-то в 2 года ведет ребенка на английский и считает, что это проявление любви, а кто-то укладывает его спать и читает книжку, играет с ним в игрушки, и дует на пальчик, когда ребенок ударился. И это тоже проявление любви. Мы все разные и свою любовь проявляем по-разному. Поэтому не нужно слушать чужих оценок. Все это стереотипы, рамки и чужие придумки. Они давят на нас, и нам бывает не хватает смелости сказать: «Отойдите от меня, мне не нужны ваши советы. Я люблю ребенка по-своему». В вашем вопросе я не увидел, были у вас роды естественные или это было кесарево. Бывает так, что при кесаревом сечении у женщины нет как бы ощущения завершения, и поэтому у нее нет внутренней эмоциональной связи с ребенком. В этом нет ничего страшного. Это значит, что надо просто больше общаться с ребенком, разговаривать с ним, играть, общаться, и тогда эта эмоциональная связь постепенно выстроится. Прекратите слушать чужие советы, поймите для себя, что такое любовь в вашем личном понимании и в ваших личных проявлениях. И я вам желаю хороших, добрых, теплых отношений с вашим ребенком. Это был «Метод Карлова».
0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. Малооблачно, ветер северный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Готовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru. Встречаемся в Аэро!
3: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио. В городе Партизанская слава 22 часа.
1: Три-два радио. Новости.
2: 3.2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Сельскохозяйственные предприятия области реализуют агротехнологические мероприятия согласно плану полевых работ. На цели сортосмены и сортообновления было получено и засеяно порядка 2000 тонн элитных семян яровых зерновых культур отечественной селекции. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ в настоящее время является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения всех необходимых мероприятий. Отмечается, именно в приграничных районах области находятся основные производители зерна, картофеля и молока. Такую стратегическую важность имеют Климовский, Погарский, Стародубский районы региона. Активное содействие в обеспечении мер безопасности во время посева оказывают бойцы добровольческого отряда «Барс» Брянск. В Брянске реализуется комплекс мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону. Отмечается, несмотря на морозобилие снега минувшей зимой, серьезных аварий не наблюдалось. 350 котельных устойчиво подавали тепло почти в 3000 домов. Благодаря налаженному взаимодействию с управляющими компаниями оперативно устранялись возникающие ситуации, это и позволило предотвратить перебои с отоплением. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, одной из ключевых тем является обеспечение приграничных регионов резервными источниками теплоснабжения. Руководитель брянского субъекта Федерации подчеркнул, атаки вооруженных сил Украины на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются. В связи с этим требуются дополнительные резервные мощности. Кабинет министров рассмотрит возможность выделения средств на приобретение передвижных блочно-модульных котельных для децентрализации теплоснабжения в приграничных муниципалитетах. 20 сентября в Брянской области пройдут выборы главы региона и депутатов, которые будут представлять область в Государственной Думе. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, по итогам предварительного голосования по одномандатным избирательным округам в Государственную Думу победу одержали Олег Матыцын и Николай Щеглов. В федеральный избирательный список кандидатов в депутаты Государственной Думы от «Единой России» вошел в Брянский региональный список кандидатов, который возглавляет Егор Ковальчук. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях. В этой связи органам власти на местах поручено обеспечить максимальную возможность условий безопасности как участникам плебисцита, так и работникам территориальных избирательных комиссий. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков в Брянской области будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, МВД и Росгвардии обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Напомню, выборы состоятся с 18 по 20 сентября. Порядка 160 квартир получили дети-сироты в Брянской области с начала нынешнего года. На эти цели из разных бюджетов выделено более 2 миллиардов рублей. Помимо покупки квартир, власти выдают сертификаты. Так молодые люди могут выбрать жилье с учетом личных обстоятельств. Напомню, важные изменения внесены в закон Брянской области об отдельных вопросах обеспечения дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно документу, у детей-сирот, участвовавших в защите приграничных территорий в ходе специальной военной операции, теперь есть преимущество. Право на получение жилья, а также предоставление выплаты на его приобретение. В муниципальных образованиях, где отсутствует рынок жилья, продолжается строительство многоквартирных домов за счет средств областного бюджета. Таким образом, в Брянске выполняется одна из приоритетных задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Как подчеркнул Егор Ковальчук, правительство региона в настоящее время последовательно решает весь комплекс мероприятий по исполнению государственных гарантий перед детьми, оставшимися без попечения родителей. Первый день июля синоптики прогнозируют в Брянске около 30 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. Малооблачно, ветер северный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Условия на топливном рынке возвращают нас сегодня в те времена, о которых хочется вспоминать меньше всего. Но одно дело хотелки, совсем другое реалии, как сейчас принято говорить на земле, хотя если уж буквально, то не на земле, а на автозаправочных станциях. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Про бак под завязку теперь, наверное, помнят все. Если попытаться выжать даже из этой, так себе скажем, истории полезное, то через пару месяцев она точно войдет в привычку, скажем прямо хорошую, и даже после стабилизации топливного рынка многие предпочтут при любой удобной возможности заправляться под завяз. Но это ведь не все. Уже сегодня можно встретить объявление о продаже канистр с бензином. Это означает, что кто-то их запасает и хранит. Но тут не все так просто. Точнее, важно знать, что хранение бензина строго регламентировано. Итак, начнем с того, что по официальным стандартам, то есть по ГОСТам, если бензин хранится в специальной герметичной таре, то он может оставаться годным примерно в течение года с момента производства. Но это при очень строгих условиях. Прохладно, темно и чтобы канистру открывали как можно реже. По сути, как на складе у крупного поставщика. А вот в обычном гараже все совсем по-другому. Бензин там со временем начинает портиться, теряет свои самые легкие летучие компоненты, окисляется, в нем накапливаются смолы, и за этого он хуже испаряется, хуже воспламеняется и больше способствует образованию нагара в двигателе. Если же хранить бензин в металлической или хорошей пластиковой канистре для топлива в тени и при нормальной температуре, то он будет считаться нормальным, ну или скажем так, годным, примерно в течение от 3 до 6 месяцев. После этого его свойства начинают постепенно ухудшаться. И уже через полгода есть заметный риск, что возникнут проблемы с запуском двигателя, появится детонация или увеличится нагар, особенно на современных машинах с их чувствительными системами. Так что в первую очередь, срок жизни бензина в канистре зависит от самой тары, а потом от температуры и насколько хорошо она закрыта. Металлические или сертифицированные пластиковые канистры для топлива гораздо лучше защищают бензин от воздуха и испарения, чем какие-то случайные емкости. И чем чаще вы открываете канистру, тем активнее идет обмен с воздухом, тем самым быстрее идет окисление и уходят легкие фракции. И если до настоящего момента все вроде бы как звучит логично, то слушайте дальше.
0: Автомобильные факты.
1: Необходимо подчеркнуть, что хранение бензина в канистрах, в жилых помещениях, подсобных помещениях или гаражах является нарушением законодательства и сопряжено с высокой степенью опасности. В закрытом пространстве происходит накопление паров бензина, что в свою очередь создает серьезную угрозу возгорания или взрыва при наличии даже незначительного источника искры. Законодательство прямо запрещает хранение в гаражах не только бензина, но и любых других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, например, ацетона, органических растворителей, а также баллонов с горючим газом. Бензин классифицируется как легко воспламеняющаяся жидкость с крайне низкой температурой вспышки, ниже 18 градусов, а его пары, будучи тяжелее воздуха, концентрируются в нижних слоях, формируя таким образом взрывоопасную смесь уже около пола. Нарушение данных требований влечет за собой административную ответственность согласно части 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих предупреждение, а в худшем случае наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. А вот в условиях особого противопожарного режима, который сегодня действует в большинстве российских регионов, сумма штрафа увеличивается. Помните об этом. Так что, если вам кажется, что легко и просто где-нибудь запастись канистрочкой бензина и хранить ее для себя или, скажем так, для другого товарища, то не все так просто. Будьте предельно внимательны и осторожны. Удачи!

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

лицо. Запирай в сундук да прячь под кровать. От похмелья веселья не жди. Ляг на лавку, помирать втихаря. Перепутанные нити дожди взбаламутили в душе лихаря. И вот ведь никто не видел, вот и ведь никто не ведал.

teid kohti. Tänu zahraite.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. Малооблачно, ветер северный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.
3: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привез

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 25. Малооблачно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

прямый, его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 25. Малооблачно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 25. Малооблачно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

путь. Это страсть. Страсть. Это...